Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 6 часов утра.

0: Екатеринбурге 7 часов утра. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Новости.
1: Здравствуйте. Горячая вода начала постепенно возвращаться в дома жителей Екатеринбурга раньше заявленного срока 20 августа. Об этом сообщили в воскресенье жители, в частности, Железнодорожного и Ленинского районов, а также Пионерского микрорайона. В мэрии сказали, что горячую воду возвращают в дома по мере появления технической возможности, пишет Ядин. Между тем, порталу 66 рассказали в компании Т+, что официально горячее водоснабжение еще не запустили. Специалисты только начали заполнять тепломагистрали. Это подготовительный этап. Сначала сети нужно прогреть и обеспечить циркуляцию. Возможно, какая-то УК начала подавать воду без уведомления, отметили в компании. На фоне долгого отсутствия горячей воды в Екатеринбурге, напомню, возник ажиотажный спрос на водонагреватели. Представители бизнеса Запада могут вернуться на российский рынок на условиях прагматичного партнерства. Об этом заявил советник президента России Антон Кобяков. Россия больше не хочет заниматься отверточной сборкой деталей зарубежного производства и готова организовать совместное предприятие с западными компаниями и в его рамках осуществлять передачу технологий и концессий, пишет агентство ТАСС. В июле Госдума приняла закон о лишении иностранных инвесторов, вышедших из российского бизнеса с 2022 года, права на обратный выкуп долей и акции в капиталах компании. Когда документ вступит в силу, зарубежные компании смогут вернуться на российский рынок только через суд, отмечает агентство. Повышение минимального размера оплаты труда МРОТ в 2027 году может привести к увеличению отпускных, командировочных и ряда социальных пособий. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Точный размер МРОТ на следующий год утвердят в конце текущего года. По предварительным оценкам он может составить от 29 до 31 тысячи рублей, пишет «Москва-24». Предстоящая неделя на Среднем Урале ожидается дождливой и прохладной. Пришедшее похолодание охватило значительную территорию Свердловской области, на которой температура воздуха днем остается ниже плюс 20, сообщил метеоролог Алексей Пулин. Со вторника по четверг в Екатеринбурге существенных осадков не ожидается. В пятницу и выходные дожди, пишет «Комсомольская правда». Сайт «Росгидромет» обещает сухим только 20 августа, четверг, тогда же днем до плюс 24. В пятницу и выходные также до плюс 24, но с дождями. Предстоящий сентябрь будет богат на астрономические события. Так уже 2 сентября россияне увидят Венеру рядом со звездой Спикой, а через день Луну вблизи скопления Плеяды. Оба события можно наблюдать невооруженным глазом, рассказали в московском планетарии. 22 сентября Венера достигнет максимальной яркости в текущем году. В телескоп будет выглядеть как тонкий серп. В ночь на 26 сентября наступит полнолуние, которое крестьяне прозвали урожайной луной, так как свет спутника по вечерам давал больше времени, чтобы завершить уборку полей, пишет «Вечерняя Москва». Официальный доллар 84,55, евро 97,51.
0: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
2: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: На радио «Лето» прогноз погоды и спонсор ООО «Торговый комплекс Докер». Сегодня, в понедельник, 17 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный слабый и днем плюс 15, плюс 17 градусов.
0: Реклама.
4: Строим новое.
5: Ремонтируем любимое.
4: Покупаем в Докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу. Радио Лето. Все включено, шоу.
2: 7:11 в Екатеринбурге. Всем доброе утро. Мы начинаем «Все включено» шоу. Меня зовут Романа. Я рада вас приветствовать в этот замечательный день. Дождливая погода не повод унывать, поэтому в этом часе буду дарить вам подарки. Это, конечно же, билеты на футбольный матч нашего любимого клуба «Урал». А буквально через несколько минут мы услышим гороскоп на радио «Лето». Всем желаю прекрасного понедельника и легкого пробуждения и вкатывания в рабочий режим.
1: Включено шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, понедельник, 17 августа. Овны. Урожайный день в плане успехов и побед. Только смотрите, чтобы от этого у вас не закружилась голова. Тельцы. Выбирайте те задачи, которые позволят получить новый опыт, и не стесняйтесь советоваться с профессионалами. Близнецы. Выбор из нескольких вариантов будет сложным, но хорошая новость в том, что все они будут приятными. Раки. Сегодня вы в ударе. Смело беритесь за сложные задачи и постарайтесь успеть как можно больше. Львы. Интересный и насыщенный день. Он принесет много любопытной информации. Девы. У вас получится совмещать несколько дел сразу. Ошибок удастся избежать, но долго в таком режиме работать не нужно. Весы. Выходные вы посвятили дому, но бытовые вопросы еще не все решены. Закончите с ними поскорее. Скорпионы. Коллегам обычно нравится, когда вы шутите. Не упускайте шанс поднять им настроение. Иногда достаточно просто доброго слова. Стрельцы. Неделя перспектив и возможностей. Не гонитесь за всем сразу. Расставьте приоритеты. Козероги. Неделя потребует собранности и концентрации. Зато решите задачи, приближающие вас к заветной цели. Водолеи. Вы прирожденный дипломат. Вам удастся решить вопросы в свою пользу так, что и окружающие не останутся в обиде. Рыбы. Неделю можно начать расслабленно. Нет необходимости гнать с места в карьер. Поберегите силы. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, понедельник, 17 августа. Все
1: включено в шоу. Радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: 7:29 в Екатеринбурге. Мы продолжаем приветствовать этот понедельник на радио «Лето». Меня зовут Романа, вы слушаете «Все включено» шоу. Надеюсь, в выходные вы отлично отдохнули и зарядились энергией. Нужно обязательно уделять время своим любимым занятиям и различным хобби. Какое из хобби больше всего способствует расслаблению и переключает от тревожных мыслей? Расскажу вам буквально через несколько минут. Стоит в следующие выходные обязательно включить это в список дел.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Доброе-доброе утро всем, с вами Романа. Вместе встречаем новую рабочую неделю. Надеюсь, за выходные все хорошо отдохнули. Быть может, даже нашлось время и для любимого хобби. Повезло тем, у кого это рисование. Ученые говорят, что это занятие помогает снижать стресс и хорошо разгружает нервную систему. Причем достаточно всего 10 минут в день. Когда мы рисуем, фокус внимания переключается с тревожных мыслей на линии, формы и движения карандаша или ручки по бумаге. Такая концентрация способствует успокоению, снижению мышечного напряжения и расслаблению. Есть даже исследования, где после творческой практики замеряли у участников уровень гормона стресса, и у большинства он значительно снижался. И самое главное, художественные навыки не нужны. Нужно просто рисовать, а не оценивать результат и не стремиться создать шедевр. Изображайте то, что хотите, по настроению и следите за самим процессом. Оптимальный формат от 5 до 20 минут в день. Даже на работе можно делать такие художественные паузы. Всем желаю отличного настроения и, конечно, высокой продуктивности.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: 7 часов 47 минут в Екатеринбурге. Прямо сейчас на радио «Лето» футбольная игра. Всю неделю будем отправлять болельщиков на стадион. Сезон набирает обороты. На очереди матч «Урал-Текстильщик» в ближайшую субботу. И прямо сейчас вы можете выиграть пару пригласительных на эту игру. Без возрастных ограничений и не требуется паспорт болельщика. Все, что нужно, чтобы получить подарок, это дозвониться первым по номеру телефона 23 90 98 и 9. Звоните прямо сейчас, начните свой понедельник с приятного подарка. Еще раз номер телефона 23 90 98 и 9. Желаю удачи!
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас разыгрываем билеты на футбольный матч. У нас есть звонок, давайте знакомиться. Доброе утро, это радио «Лето».
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, как вас зовут?
1: Алексей.
0: Алексей, вы первый дозвонились до нас и получаете билеты на матч «Уралтекстильщик».
1: Отлично, а как мне их забрать?
0: Сейчас все расскажу. Давайте сначала, я думала, так хоть порадуйтесь, а вы очень по-деловому просто, сразу же с местом карьер. Алексей, расскажите.
1: Я на самом деле не ожидал просто, что я дозвонил.
0: Вот такой неожиданно приятный понедельник у вас получился. Вообще, расскажите, бывали на матчах «Урала» уже?
1: Ну да, конечно.
0: Да,
1: Часто бываем.
0: То есть это прям преданный поклонник получает у нас пригласительные билеты. Это очень хорошо. С кем пойдете?
1: А с сыном пойдем. 7 лет. Болеет за «Урал».
0: Это очень хорошо. Я думаю, он очень обрадуется такому подарку прям вот в понедельник с начала рабочей недели и сразу с приятных новостей. Алексей, можете передать приветы?
1: Привет своей семье, Алене, двум сыновьям. Один сын год, ему пока еще рано, но ничего, скоро тоже будем втроем ходить за «Урал» болеть.
0: Вот такой семейный подряд у нас поклонников «Урала» сегодня забирают свои пригласительные билеты. Ну а завтра в это же время и у вас появится возможность выиграть билеты на эту игру. Пройдет она 22 августа в субботу в 14:30 на Екатеринбург-арене. Без возрастных ограничений и не требуется паспорт болельщика. Участвуйте и побеждайте на радио «Лето».
2: Вы слушаете радио «Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект 1 Южный». Новый жилой комплекс 1 Южный.
0: Новости.
2: Доброе утро. Минпросвещение запретило вторую смену для 5 категорий школьных классов. Только первая смена должна быть у учеников первых классов, а также 5-х, 9-х, 10-х и 11-х. Также во вторую смену не смогут учиться дети с ограниченными возможностями здоровья, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на методические рекомендации ведомства. В первую смену не допускается проведение так называемых нулевых уроков. Обучение в 3 смены запрещено. Между тем, Совет Федерации призвали проанализировать ситуацию, при которой школьники с высокими баллами на ЕГЭ не могут поступить на бюджет вузы из-за олимпиадников. Нужно сделать систему поступления максимально прозрачной и справедливой, заявил член комитета Совфеда по науке Игорь Мурок. Ранее сообщалось, что олимпиадники заняли большинство бюджетных мест на ряде направлений в университетах. Например, в МГУ на факультете искусственного интеллекта поступающим по результатам ЕГЭ осталось только 5 бюджетных мест из 20. На факультете биоинженерии все 35 мест заняли только олимпиадники, пишет газета.ру. В Екатеринбурге по решению суда временно остановлена еще одна стройка в Ботаническом на развязке 8 марта Фучика рядом с ботаническим садом Уруран. Судебное разбирательство инициировала региональная прокуратура, потребовала расторгнуть договор аренды земли между застройщиком и МУГИСО. Застройщик планировал построить на этом месте паркинг, пишет Уралвеб, и напоминает, что в июне жители ЖК «Ботаника Гринхаус» добились отмены стройки новой жилой высотки в 34 этажа. Она бы перекрыла вид на ботанический сад жителям многоэтажки, которые покупали квартиры в доме с условием наличия красивого вида из окна. В Екатеринбурге на Эльмаше почти на 2 недели перекроют улицу Войкова из-за ремонта покрытия. Проезда не будет с 20 августа по 1 сентября по участку от улицы Стачек до переулка Механического. Ограничения не создадут затруднений для движения общественного транспорта, отмечают в мэрии и призывают горожан с пониманием относиться к временным ограничениям. Сегодня на Уэльсе простятся с Бонни Тайлер. В воскресенье в родной город певицы Сонси прибыл гроб с ее телом. Тысячи поклонников выстроились вдоль улиц, забросали катафалк цветами, спели хором главный хит певицы «Total Eclipse of the Heart», в переводе «Полное затмение сердца». Прощание с Бонни Тайлер состоится сегодня в городском соборе. Вход будет только по приглашениям, но трансляцию службы покажут вблизи храма на площади Святого Давида, пишет британская «Гардиан». Напомню, Бонни Тайлер скончалась 9 июля на 76-м году жизни. Врачи не смогли спасти певицу, в организме которой развилась инфекция после разрыва аппендикса. Группа «Звери» больше не будет выпускать новые песни. О завершении дискографии объявил лидер коллектива Роман Белык в субботу на концерте в Лужниках. При этом отметил, что группа возьмет паузу в концертной деятельности на год или два, но затем вернется с гастролями, пишет «Москва-24». Группа «Звери» была основана в 2000 году. Всего в ее дискографии 9 полноформатных альбомов, 6 мини. Последней пластинкой стал лайв-альбом «Лужники 2024». Официальный доллар 84,55, евро 97,51.
0: Реклама.
3: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
4: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
5: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня в понедельник, 17 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный слабый, днем плюс 15, плюс 17 градусов.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: 8:11 в Екатеринбурге. Встречаем новую неделю вместе на радио «Лето» под нашу любимую музыку и не только. Впереди много интересного. Уже в этом часе порадую вас подарком. Это будет сертификат на 2000 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». А буквально через несколько минут мы узнаем, какие интересные и необычные праздники отмечают в мире уже сегодня, 17 августа. Ну а мне остается пожелать вам, чтобы, несмотря на погоду, ваше настроение оставалось на высоте, а энергии хватило не только на рабочие дела, но и вечером на приятные моменты с близкими. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: прямо сейчас узнаем, что интересного и необычного празднуют сегодня в мире. Ну и, конечно, захватим прошедшие выходные, чтобы не лишать кого-то заслуженных поздравлений. В субботу, 15 августа, праздновался День археологов и авиастроителей. Поздравляем представителей этих профессий. Также отмечался День памяти Виктора Цоя. Что касается отечественной музыки, Цой, пожалуй, наше все, нельзя не отдать должное. Ну а следующий день, в воскресенье, отмечался День памяти еще одного великого музыканта Элвиса Пресли. Вот такой дуплет. А еще был Всемирный день аплодисментов. Это событие можно посвятить всем творческим людям. Профессиональный праздник был у медицинских юристов и представителей Воздушного флота России. Всех причастных, конечно же, поздравляем и шлем наши пламенные приветы. Сегодня, 17 августа, отмечаем День любимого дивана. Для понедельника, может быть, повод не очень подходит, но тем не менее, почему бы не полежать лишний раз на диванчике и не помечтать о хорошем хотя бы недолго. Возможно, вы и так проводите много времени с любимым предметом мебели, но сегодня сам календарь велит. Никаких угрызений совести, диван точно заслуживает совместного празднования. Также сегодня отмечается День комиссионного магазина. Экологически полезный способ шопинга, между прочим. Вещи получают вторую жизнь, бюджет почти не страдает, а осознанное потребление идет на пользу природе. Так что сегодня можно заглянуть в какой-нибудь секонд-хенд, комиссионку или барахолку. Как знать, может, найдете что-то интересное. Еще сегодня двойной праздник для любителей кошек. Можно отметить Международный день черного кота или День рыжих котов с голубыми глазами. Да и, в принципе, мы так любим пушистых, что можно просто устроить очередной день кошек. Всех пород и мастей, чего уж там мелочиться. Тем более, день любимого дивана с котом отмечать гораздо приятнее. Профессиональный праздник сегодня у трейдеров. Желаем удачных торгов на бирже и поздравляем с этим праздником. Ну а на радио «Лето» котируется богатый словарный запас. Пополнить его можно будет через несколько минут. Катя Савельева порадует нас новым словом дня. Не пропустите, совсем скоро. Все
1: включено, радио «Лето». Реклама.
2: Новое, новое. Это «You Can Touch» от Казановы. В жизни ты же хочешь попробовать что-то новое. Так вот, это You Can Touch от Казановы. Йо, у меня для тебя есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
3: You Can Touch, ты можешь потрогать.
4: Для лиц старше 18 лет.

Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. В этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня давайте разберемся с прилагательным. Оно такого королевского характера. Вермиллионовый. Что бы это значило? Корни, кстати, у этого слова латинские, весьма неожиданные. Вермикулюс в древности означал «маленький червячок». Дело в том, что благородную ярко-алую краску веками получали из особых насекомых. Позже так стали называть и пигмент из огненного минерала киновари. Итак, вермиллионовый – это не просто красный, это ослепительный алый оттенок с горячим оранжевым отливом. В истории он всегда считался символом богатства, власти и чистой энергии. В дизайне он абсолютный доминант, ему нужна достойная свита. Идеально он сочетается с глубоким благородным изумрудным цветом. А если хочется строгости, добавьте к нему графитовый серый или глубокий синий. А для создания роскошного интерьера или образа используйте проверенное веками сочетание с золотом. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Игра «Не шведский стол» начинается прямо сейчас. Разыгрываем сертификат в сеть пиццерий «Папа Джонс» на 2000 рублей. Чтобы стать его счастливым обладателем, вам необходимо прямо сейчас позвонить по номеру телефона 23 90 98 и 9. Дозвониться первым и ответить правильно на один околокулинарный вопрос, который я задам. Еще раз повторяю номер телефона 23 90 98 и 9. Звоните прямо сейчас, отвечайте правильно на вопрос и получите сертификат на вкуснейшую пиццу от сети пиццерии «Папа Джонс». Всем желаю удачи!
1: Вы слушаете «Радио Лето». «Радио Лето». Реклама.

0: Rush.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Ну а выходные успели вот отдохнуть? Какой-то, может, есть у вас лайфхак, как провести выходные так, чтобы зарядиться энергией, а не еще больше ее потратить?
1: Не думать о работе.
0: Кстати, это очень важно. Действительно, мало кто отключает телефоны и даже, можно сказать, голову отключает от работы. Ну что, сейчас мы пока настраиваемся на работу и начнем с приятностей. Готовы отвечать на вопрос?
1: Готова.
0: Вопрос будет в честь Дня баклажана. Какая модель автомобиля упоминается в известной песне? Авто цвета, естественно, баклажан, как вы понимаете. BMW, Lada или Renault?
1: Лада, конечно.
0: Совершенно верно. Лада Баклажан приносит вам победу, и вы получаете сертификат на 2000 рублей в сеть пиццерий Папа Джонс. Я вас поздравляю.
1: Спасибо.
0: Пожалуйста, можете передать приветы.
1: Всем привет, хорошего дня.
0: Вот так, короткий, но дружелюбный привет от Кристины всему городу. Кристину мы еще раз поздравим с победой, а для всех напомню, что игра «Не шведский стол» продолжится в это же время завтра, поэтому участвуйте и побеждайте на радио «Лето».
2: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 часов утра.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Доброе утро. Горячая вода начала постепенно возвращаться в дома жителей Екатеринбурга раньше заявленного срока 20 августа. Об этом сообщили в воскресенье жители, в частности, Железнодорожного и Ленинского районов, а также Пионерского микрорайона. В мэрии сказали, что горячую воду возвращают в дома по мере появления технической возможности, пишет Ядин. Между тем, порталу 66 рассказали в компании Т+, что официально горячее водоснабжение еще не запустили. Специалисты только начали заполнять тепломагистрали. Это подготовительный этап. Сначала сети нужно прогреть и обеспечить циркуляцию. Возможно, какая-то УК начала подавать воду без уведомления, отметили в компании. На фоне долгого отсутствия горячей воды в Екатеринбурге, напомню, возник ажиотажный спрос на водонагреватели. Представители бизнеса Запада могут вернуться на российский рынок на условиях прагматичного партнерства. Об этом заявил советник президента России Антон Кобяков. Россия больше не хочет заниматься отверточной сборкой деталей зарубежного производства и готова организовать совместное предприятие с западными компаниями и в его рамках осуществлять передачу технологий и концессий, пишет агентство ТАСС. В июле Госдума приняла закон о лишении иностранных инвесторов, вышедших из российского бизнеса с 2022 года, права на обратный выкуп долей и акции в капиталах компании. Когда документ вступит в силу, зарубежные компании смогут вернуться на российский рынок только через суд, отмечает агентство. Повышение минимального размера оплаты труда МРОТ в 2027 году может привести к увеличению отпускных, командировочных и ряда социальных пособий. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Точный размер МРОТ на следующий год утвердят в конце текущего года. По предварительным оценкам он может составить от 29 до 31 тысячи рублей, пишет «Москва-24». Предстоящая неделя на Среднем Урале ожидается дождливой и прохладной. Пришедшее похолодание охватило значительную территорию Свердловской области, на которой температура воздуха днем остается ниже плюс 20, сообщил метеоролог Алексей Пулин. Со вторника по четверг в Екатеринбурге существенных осадков не ожидается. В пятницу и выходные дожди, пишет «Комсомольская правда». Сайт «Росгидромет» обещает сухим только 20 августа, четверг, тогда же днем до плюс 24. В пятницу и выходные также до плюс 24, но с дождями. Предстоящий сентябрь будет богат на астрономические события. Так уже 2 сентября россияне увидят Венеру рядом со звездой Спикой, а через день Луну вблизи скопления Плеяды. Оба события можно наблюдать невооруженным глазом, рассказали в московском планетарии. 22 сентября Венера достигнет максимальной яркости в текущем году. В телескоп будет выглядеть как тонкий серп. В ночь на 26 сентября наступит полнолуние, которое крестьяне прозвали урожайной луной, так как свет спутника по вечерам давал больше времени, чтобы завершить уборку полей, пишет «Вечерняя Москва». Официальный доллар 84,55, евро 97,51.
0: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
3: Профилактика и все виды лечения варикоза, консультация специалистов-фрибологов, лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
0: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
4: На радио «Лето» прогноз погоды и спонсор ООО «Торговый комплекс Докер». Сегодня, в понедельник, 17 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный слабый и днем плюс 15, плюс 17 градусов.
0: Реклама.
5: Строим новое.
6: Ремонтируем любимое.
5: Покупаем в Докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: 9:10 в Екатеринбурге. Меня зовут Романа, и мы продолжаем приветствовать новый день и новую рабочую неделю. Сегодня понедельник, 17 августа. Пусть этот день пройдет легко, и вам хватит времени и сил на приятности этим вечером с самыми любимыми и близкими людьми. А пока мы продолжаем наше утро в компании близкой и любимой музыки на радио «Лето». А также гороскоп прозвучит буквально через несколько минут, и мы узнаем, что этот день принесет всем знакам зодиака. Ну а мне остается пожелать вам доброго утра и прекрасного пробуждения.
1: Вы слушаете радио «Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, понедельник, 17 августа. Овны. Урожайный день в плане успехов и побед. Только смотрите, чтобы от этого у вас не закружилась голова. Тельцы. Выбирайте те задачи, которые позволят получить новый опыт, и не стесняйтесь советоваться с профессионалами. Близнецы. Выбор из нескольких вариантов будет сложным, но хорошая новость в том, что все они будут приятными. Раки. Сегодня вы в ударе. Смело беритесь за сложные задачи и постарайтесь успеть как можно больше. Львы. Интересный и насыщенный день. Он принесет много любопытной информации. Девы. У вас получится совмещать несколько дел сразу. Ошибок удастся избежать, но долго в таком режиме работать не нужно. Весы. Выходные вы посвятили дому, но бытовые вопросы еще не все решены. Закончите с ними поскорее. Скорпионы. Коллегам обычно нравится, когда вы шутите. Не упускайте шанс поднять им настроение. Иногда достаточно просто доброго слова. Стрельцы. Неделя перспектив и возможностей. Не гонитесь за всем сразу. Расставьте приоритеты. Козероги. Неделя потребует собранности и концентрации. Зато решите задачи, приближающие вас к заветной цели. Водолеи. Вы прирожденный дипломат. Вам удастся решить вопросы в свою пользу так, что и окружающие не останутся в обиде. Рыбы. Неделю можно начать расслабленно. Нет необходимости гнать с места в карьер. Поберегите силы. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, понедельник, 17 августа.
1: Радио «Лето». Реклама.

Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: машину, пожалуйста. На ближайшее время.
1: Здравствуйте. Откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Сегодня давайте разберем научный подход к планированию меню на неделю, который вполне возможно сможет защитить вас от срывов и спонтанных перекусов. Потому что наш метаболизм требует стабильности, а хаотичное питание – это главный враг энергии. Лайфхак первый – правило конструктора, а не жестких рецептов. Не планируйте сложные блюда на каждый день. Запеките два вида белка, например, индейку и рыбу, и отварите две базовые крупы. Меняя соусы и добавляя свежие овощи, вы получите разнообразие без ежедневной рутины у плиты. Лайфхак второй. Заготовка, назовем это, кризисных порций. Срывы происходят когда? Когда вы голодны и утомлены после работы. Поэтому на такой случай всегда держите в морозильной камере 1-2 порции готового здорового ужина. Это ваш буфер безопасности от заказа фастфуда. Лайфхак третий. Мойте и нарезайте зелень и твердые овощи сразу после магазина. Контейнер соломки из моркови, сельдерея или перца на уровне глаз в холодильнике побеждает привычку перекусывать бутербродами. И очень важно, не исключайте свои любимые продукты. Меню, лишенное радости, обречено на провал. Заложите 10% колоража на осознанное удовольствие. И помните о том, что планирование – это не ограничение свободы, а инвестиции в ваше здоровье и ваше же собственное время. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: Еще раз доброе утро, Екатеринбург. С вами «Все включено» шоу. Меня зовут Романа. Продолжаем бодро и музыкально встречать понедельник. Музыкально можно отметить также и День черного кота. Во-первых, песен про этих героев превеликое множество. А во-вторых, как казалось, существует и специальная музыка для кошек. Вообще, современная индустрия для животных стремительно развивается. Мы уже привыкли к парикмахерам и модельерам для братьев наших меньших. Теперь вот еще и музыка. Штука в том, что коты воспринимают музыку, к которой мы привыкли, совершенно иначе. Человеческие гармонии и ритмы для них слишком низкие и медленные. А вот звуки в диапазоне от 1,5 до 5 кГц довольно высокие и похожи на кошачьи. А также и ритмы, напоминающие мурлыканье и мяуканье, вызывают у четвероногих признаки расслабления и интереса. Композитор Дэвид Тейе из таких вот звуков создал и записал специальную музыку для пушистых. Альбом так и называется «Музыка для кошек». В нем 5 композиций от 5 до 18 минут. Говорят, более 75% кошек, поучаствовавших в исследовании, положительно его оценили. Глядишь, скоро и какое-нибудь кошачье радио появится. Поживем, увидим.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООО «ЗЭ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Доброе утро. Банки России могут закрыть более 2000 отделений в текущем году. С января по август уже закрыто 1370 дополнительных офисов, пишет газета «Известия», ссылаясь на данные Банка России. В среднем с начала года банки ежемесячно закрывали около 196 отделений. Это примерно в два раза больше, чем годом ранее, и максимальный показатель за минимум последние 7 лет. Основная причина, как говорят специалисты, изменение поведения клиентов. Большинство повседневных операций сегодня можно выполнять дистанционно. Необходимость в посещении офисов сохраняется в основном для сложных операций и работы с наличными. Таиланд заинтересован в импорте энергоресурсов из России с использованием проекта «Сахалин-2». Об этом заявил вице-премьер и глава МИДа Таиланда Сихасак Пхуангиткеу. Он добавил, что остаются детали, которые необходимо обсудить, и выразил уверенность в дальнейшем сотрудничестве, пишет агентство ТАСС. Также в конце минувшей недели стало известно о том, что Москва и Бангкок обсуждают возможность запуска прямых перелетов таиландских авиакомпаний в столицу России. Сейчас между двумя странами летают исключительно российские авиаперевозчики. В минувшие выходные в Екатеринбурге тушили садовый дом. Пожар возник рано утром в воскресенье в СНТ на 12-м километре Чусовского тракта. Огонь охватил порядка 60 квадратных метров. Как рассказали в пресс-службе МЧС области, тушили пожар 15 огнеборцев, 3 единицы техники, а также добровольная пожарная команда РМК «Поиск». Огнем повреждены кровля, перекрытия, внутренняя и внешняя отделка, домашнее имущество в садовом доме. О пострадавших не сообщается, пишет «Комсомольская правда». В Каменске-Уральском будут судить двух подростков за дроперство. По данным следствия, 16- и 17-летние юноши были втянуты в мошенническую схему. Под предлогом дополнительного заработка согласились принимать на свои банковские карты деньги от неустановленных лиц и по их указанию переводить полученные деньги. За это подростки получили по 9 тысяч рублей. Теперь же им грозит штраф от 100 до 300 тысяч или срок до 3 лет с таким же штрафом, рассказали в МВД области. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде, пишет «Комсомольская правда». На этой неделе в центре Екатеринбурга пройдет традиционный ежегодный книжный фестиваль «Красная строка». В этом году он объединит больше 160 издательств. На площадке проведут 5 лекториев. Всего будет 180 мероприятий. Тема фестиваля нынче – это музыка будет вечной и приурочена к 40-летию Свердловского рок-клуба. На фестивале ожидаются 90 тысяч гостей. Мероприятие стартует в эту пятницу, 21 августа, продлится до воскресенья, 23 числа. Официальный доллар – 84,55, евро – 97,51.
0: Реклама.
3: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
4: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
5: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в понедельник, 17 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный слабый, днем плюс 15, плюс 17 градусов.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: пусть погода готовит нас к окончанию летнего сезона и встрече осени, мы не сдаемся и сохраняем позитивный настрой, потому что на радио лето всегда тепло. Оставайтесь в компании самых жарких и любимых хитов на 98.9 FM, а также на сайте radioletofm.ru. Окружите себя летом в любое время года. Всем доброе утро, меня зовут Романа, мы продолжаем «Все включено» шоу. Желаю вам отличного настроения в этот понедельник.
1: Радио Лето. Реклама.
2: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
3: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Нужен

0: Rush.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Всем доброе утро, меня зовут Романа, вы слушаете радио «Лето». Встречаем этот замечательный понедельник под нашу любимую музыку и не только. Уже началась вторая половина августа, это не повод унывать, это повод задуматься о том, какие фрукты, овощи или ягоды вы еще не успели попробовать в этом сезоне. Подготовила для вас небольшой список, расскажу более подробно через несколько минут в рубрике «Три в одном».
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас рубрика «Три в одном», где я рассказываю интересные факты обо всем на свете. И сегодня мы узнаем, какие фрукты, овощи и ягоды стоит попробовать в августе. Персики и нектарины. В августе они особенно ароматны. Ищите плоды, которые приятно пахнут и слегка пружинят при осторожном нажатии. Не берите те, у которых возле плодоножки остался зеленый участок. Скорее всего, фрукт сняли слишком рано. Дыни. Август – лучший месяц для ароматных дынь. Выбирайте плоды с насыщенным запахом, особенно у носика. Без трещин, мокрых участков и резкого кислого запаха. Также в августе сезон молодой сахарной кукурузы. Выбирайте початки в зеленых, плотно прилегающих листьях. Зерна должны быть ровными, наполненными и располагаться плотными рядами. Лучше готовить сразу после покупки, потому что после срезания початок начинает терять сахар. Что касается ягод, здесь ни в чем себе не отказывайте. Малина, ежевика, голубика. В августе они активно созревают и становятся особенно полезны. А к концу месяца появляются витаминные чемпионы. Это, конечно, облепиха. Рекордсмен по содержанию витамина С, каротиноидов и редких жирных кислот. Также в августе не стоит забывать про зелень. Особенно ароматны становятся базилик, кинза, мята, петрушка, укроп, орегано и тимьян. Вот такой небольшой экскурс по продуктам, которые следует попробовать в августе, сегодня для вас в рубрике «Три в одном». Ну а уже завтра в это же время я вернусь с новой порцией любопытного обо всем на свете.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: песня Сати Казановой «До рассвета» прозвучала прямо сейчас на радио «Лето». До рассвета, и я прощаюсь с вами. Меня зовут Романа. Это утро мы провели в компании нашей любимой музыки на 98.9 FM. Далее компанию вам составит Саша Котов. Ну а мне остается пожелать вам хорошего понедельника. До завтра.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 часов утра.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Доброе утро. Евросоюз готовит новый пакет антироссийских санкций, который называет самым масштабным с начала СВО. Об этом заявила в интервью газете Die Welt верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. По ее словам, после принятия 22-го пакета количество подсанкционных российских физ и юрлиц увеличится на треть. Брюссель расширит ограничения уже этой осенью. Детали пакета пока не раскрываются, но известно, что ограничения затронут новые сектора экономики и будут направлены на дальнейшее ослабление российского экспортного потенциала. Между тем, удары британскими беспилотниками по территории России являются чудовищной ошибкой. Об этом заявил в эфире своего YouTube-канала журналист Алекс Христофору. По его словам, Лондон говорит о миротворцах, а параллельно поставляет ВСУ дроны для ударов по России. Это абсурд. Напомню, ранее газета Sunday Times, ссылаясь на источники в ВСУ, сообщала, что украинские военные начали использовать дроны британского производства для ударов вглубь России. В беспилотниках «Ниян», созданных компанией «Каллен Ленс» в английском графстве Уилтшир. Их могли использовать для ударов по нефтезаводам в Волгограде и Ярославле, пишет «Москва-24». Энергетики Екатеринбурга не подтвердили возвращение горячей воды в краны горожан. В минувшие выходные некоторые жители Екатеринбурга сообщали о том, что горячая вода стала появляться, но это скорее сбой, чем реальность, сказали в компании Т+. Там говорят, что официально горячее водоснабжение пока не запустили. Специалисты только начали заполнять тепломагистрали. Это подготовительный этап. Сначала сети нужно прогреть и обеспечить циркуляцию. Возможно, какая-то управляющая компания начала подавать воду без уведомления, отметили в Т+, пишет портал 66. С начала года в Свердловской области серьезно вырос спрос на рабочий персонал, сразу на 58%. На начало августа работодатели разместили больше 36 тысяч вакансий, а также повысили уровень предлагаемой зарплаты. Сейчас она составляет в среднем порядка 80 тысяч рублей, сообщает пресс-служба HeadHunter. На текущий момент наиболее востребованные водители – продавцы-консультанты и менеджеры по продажам. Доля вакансий составляет более 2 тысяч человек по каждой позиции. 86% предложений доступны соискателям без опыта или со стажем до 3 лет. Кандидаты без опыта могут рассчитывать на зарплату 67 тысяч рублей в среднем, более опытные специалисты – на 133 тысячи. Хоккейный клуб «Автомобилист» в минувшие выходные проиграл 2 контрольных матча предсезонной подготовки команде «СКА» в Санкт-Петербурге. В субботу со счетом 1-3, в воскресенье со счетом 4-5. Главный тренер «Автомобилист» Алексей Кудашов, подводя итоги встречи, отметил, что в игре екатеринбуржцев присутствовали как положительные, так и отрицательные моменты. Это нормальное состояние для данного этапа подготовки. Специалист подчеркивает, что команда, по сути, строится заново с новым рисунком игры, сообщает «Спорт-24». Официальный доллар 84,55, евро 97,51.
0: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
3: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
0: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможные противопоказания проконсультируйте со специалистами.
5: Спонсор прогноза погоды – ООО «Торговый комплекс Докер». Завтра, во вторник, 18 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 11, плюс 13, днем плюс 18, плюс 20.
0: Реклама.
6: Строим новое.
7: Ремонтируем любимое.
6: Покупаем в Докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9

Какое счастье вдвоем любить одно и то же. Строчка «Джасмин» с доставкой прямо в сердце. Это «Радио Лето». С вами Саша Котов. И под такие песни начинаешь задумываться. Да, а ведь настоящее счастье – это когда вы оба, сидя на диване в субботу, говорите об одном и том же. И если это про вас, держите крепче и не отпускайте. Ну а мы держим курс на продуктивную неделю. Настраиваемся под яркие, любимые наши хиты. Это «Радио Лето».

Зиверт на волнах радио «Лето». Не знаю как, но у Юли получилось создать идеальный хит для того, чтобы передать атмосферу понедельника. Ведь лайф — это не про везение или про то, как судьба нас качает. Она поет про выбор. И если этим утром вы с нами, это ваше решение и очень хорошее. Уже скоро вместе выберем слово дня. Но перед этим в эфире радио «Лето» Филатов энд Кэрос. Будем чилить, послушаем любимый хит от Иванушек и группа «Биз». Это радио «Лето». Здесь тепло.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. В этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня давайте разберемся с прилагательным. Оно такого королевского характера. Вермиллионовый. Что бы это значило? Корни, кстати, у этого слова латинские, весьма неожиданные. Вермикулюс в древности означал «маленький червячок». Дело в том, что благородную ярко-алую краску веками получали из особых насекомых. Позже так стали называть и пигмент из огненного минерала киновари. Итак, вермиллионовый – это не просто красный, это ослепительный алый оттенок с горячим оранжевым отливом. В истории он всегда считался символом богатства, власти и чистой энергии. В дизайне он абсолютный доминант, ему нужна достойная свита. Идеально он сочетается с глубоким благородным изумрудным цветом. А если хочется строгости, добавьте к нему графитовый серый или глубокий синий. А для создания роскошного интерьера или образа используйте проверенное веками сочетание с золотом. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Как ты? Где ты? С кем ты? Наверное, частое, что можно услышать от своего начальника, особенно если получилось, ну вот, чуть-чуть опоздать. Остается только понять и простить, ведь даже статистика говорит, в понедельник опоздание на 40% больше, чем в среду. И как бы ни старался я мотивировать вас стать исключением из статистики, у всех все по-разному. Поэтому остается пожелать не делать трагедию из этого. Ну а если получилось, музыка спасает. Это «Радио Лето». Яркие, любимые наши хиты для идеального старта рабочей недели.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полдень.
1: Спонсор выпуска ООЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Добрый день. Перед 1 сентября в России активизировались мошенники, которые обманывают родителей школьников. Об этом рассказал газете «РУ» эксперт по информбезопасности Сергей Щербаков. Мошенники присылают сообщения о якобы положенных субсидиях или пособиях родителям, предлагают перейти на фишинговый сайт, похожий на государственный портал. Для получения денег запрашивают у жертвы паспортные данные, реквизиты карты, код из СМС и другое. Другая схема связана со взломом аккаунтов в родительских чатах, где мошенник от имени знакомого человека просит срочно перечислять деньги на питание или школьные мероприятия. Массовое ДТП произошло сегодня на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге. Утром столкнулись сразу три автомобиля. В больницу был доставлен один пострадавший. Об этом «Комсомольской правде» Екатеринбург сообщили в ГАИ города. В ведомстве отметили, что по итогам начавшейся проверки будет принято обоснованное процессуальное решение. Водители призывают быть бдительными и осторожными при управлении автотранспортом. Между тем, медики не смогли спасти женщину, которую в субботу в городе Заречном сбил питбайк. Об этом сообщила порталу «Ядин» ее дочь. Женщине было 57 лет. ДТП случилось на пешеходном переходе. 18-летний юноша ехал на питбайке на одном колесе. Как рассказали в ГАИ, у него нет прав. В момент аварии он был трезвым. Транспорт принадлежит матери юного водителя. На нее составлен административный материал за передачу управления транспорта человеку, заведомо не имеющего прав, отметили в ГАИ. Свердловские таможенники передали в социальный центр Екатеринбурга более 2000 пар детской обуви, привезенной из Китая. Ранее партию общей стоимостью 1 300 000 рублей задержали на Верхесецком посту. При досмотре груза инспекторы выявили признаки контрафакта. На демисезонных ботинках незаконно использовался товарный знак с изображением персонажа Куроми. Пояснили в пресс-службе Уральской таможни. На импортера завели административное дело за незаконное использование чужого товарного знака. После рассмотрения дела компанию оштрафовали, пишет «Комсомольская правда». Самый модный принт предстоящей осени в одежде – это узор из ромбов – аргайл, сообщил стилист и телеведущий Александр Рогов в своем телеграм-канале. По его словам, на полках магазинов уже начинает появляться трикотаж с этим орнаментом. Ранее эксперт отметил, что в тренде также леггинсы со штрипками, а кроме того, все оттенки розового. Ну а редакторы журнала Vogue назвали самый модный цвет волос на предстоящую осень. Это рыжий оттенок, который становится востребованным в фэшн- и киноиндустрии, пишет Лента.ру. Официальный доллар 84,55, евро 97,51.
0: Реклама.
3: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
4: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
5: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: В эфире «Радио Лето» о погоде на завтра. Завтра, во вторник, 18 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 11, плюс 13, днем плюс 18, плюс 20.
0: Яркие, любимые наши хиты. «Радио Лето». 98,9 FM.

барабану. Эту фразу можно услышать не только в исполнении Люси Чеботиной в эфире «Радио Лето», но и от тех, кто не верит в астрологию. Особенно это иронично звучит, зная статистику. Почти половина россиян перед тем, как выбрать работу или встречаться с кем-то новым, смотрит на звезды. Я считаю это очень хорошо. Ведь такие люди принимают решения решительнее. Они не сомневаются, а это уже половина успеха. Поэтому верите вы или нет, главное, чтобы вы верили в себя. Все остальное просто красивая история. Ну а мы на «Радио Лето» наполняем жизнь не только красивыми историями, но и музыкой. Яркие любимые наши хиты дальше в эфире.

0: Классное утро — это не утро за партой в школе, это когда вы устанавливаете температуру для всего дня. И если вы начинаете его в спешке, в плохом настроении или просто дрейфуя куда-то, то весь день будет такой же. Поэтому мой план — начинать утро в компании «Радио Лето». Работает! Ну а если сложно настроиться на волну, слушайте «Радио Лето» через умные колонки в великолепном качестве. Просто скажите «Включи «Радио Лето» и слушайте яркие любимые наши хиты». Кстати, по курсу у нас рубрика «Вкус жизни». Но перед этим компанию составят братья Гримм, красотка Ева Польна и Мари Крамбрери.
1: Радио Лето. Реклама.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Сегодня давайте разберем научный подход к планированию меню на неделю, который вполне возможно сможет защитить вас от срывов и спонтанных перекусов. Потому что наш метаболизм требует стабильности, а хаотичное питание – это главный враг энергии. Лайфхак первый – правило конструктора, а не жестких рецептов. Не планируйте сложные блюда на каждый день. Запеките два вида белка, например, индейку и рыбу, и отварите две базовые крупы. Меняя соусы и добавляя свежие овощи, вы получите разнообразие без ежедневной рутины у плиты. Лайфхак второй. Заготовка, назовем это, кризисных порций. Срывы происходят когда? Когда вы голодны и утомлены после работы. Поэтому на такой случай всегда держите в морозильной камере 1-2 порции готового здорового ужина. Это ваш буфер безопасности от заказа фастфуда. Лайфхак третий. Мойте и нарезайте зелень и твердые овощи сразу после магазина. Контейнер соломки из моркови, сельдерея или перца на уровне глаз в холодильнике побеждает привычку перекусывать бутербродами. И очень важно, не исключайте свои любимые продукты. Меню, лишенное радости, обречено на провал. Заложите 10% колоража на осознанное удовольствие. И помните о том, что планирование – это не ограничение свободы, а инвестиции в ваше здоровье и ваше же собственное время. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: Юля Савичева в 2014-м подарила нам хит, без которого не обходится ни одна свадьба. Свадебные тенденции меняются, а вот музыка остается актуальной. Это «Радио Лето», в динамиках яркие любимые наши хиты. Кстати, невестам на заметку, в 2026 году дизайнеры предлагают гораздо больше свободы. То есть уходим от образа принцессы, делаем больше акцента на свои любимые силуэты и цвета. Парней касается то же самое. Проще говоря, в 2026-м делаем как хочется. Все как в песне группы «Градусы». Она прямо сейчас в эфире «Радио Лето».
1: Хочется писать.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 13 часов.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Добрый день. Минпросвещение запретило вторую смену для 5 категорий школьных классов. Только первая смена должна быть у учеников первых классов, а также 5-х, 9-х, 10-х и 11-х. Также во вторую смену не смогут учиться дети с ограниченными возможностями здоровья. Пишет агентство ТАСС, ссылаясь на методические рекомендации ведомства. В первую смену не допускается проведение так называемых нулевых уроков. Обучение в 3 смены запрещено. Девочка, которая получила тяжелые травмы в резонансном ДТП в Ревде прошлой осенью, выздоровела и 1 сентября пойдет в школу вместе со всеми. Лиза справилась, все косточки срослись, все показатели здоровья в норме. Есть что подтягивать, осанку, мышцы, выносливость, гибкость, но они решаемы. Об этом рассказала ее мама порталу Ревда.Инфо. Напомню, вечером 27 октября прошлого года автомобиль «Лада» на большой скорости вылетел на тротуар в Ревде и сбил 3 девочек, которые стояли у светофора. Две сестры 7 и 9 лет погибли, их 11-летняя подруга попала в реанимацию. Пьяный виновник ДТП был приговорен к 17 годам заключения, напоминает «Новый день». На Среднем Урале за минувшую неделю родились 647 малышей. Большинство мальчики – 348 человек, девочек – 299. 12 пар новорожденных – это близнецы, рассказали в Свердловском Минздраве. Там отметили, что большинство родов медики приняли в перинатальных центрах Екатеринбурга – 413. 99 женщин рожали в межмуниципальных центрах, 2 – в ургентных залах. Это неотложное подразделение в малонаселенных территориях, пишет «Комсомольская правда». Сотрудники природных парков Свердловской области уже начали подготовку к зиме. В том числе подготовят так называемые зимние столовые для диких животных. Специалисты формируют кормовые запасы, оборудуют минеральные подкормочные площадки, пишет областная газета, ссылаясь на департамент информполитики. Так, в парке Бажовские места создали биотехнические поля, которые засевают овсом, кормом для косуль и кабанов. Также его могут использовать медведи перед зимней спячкой. В оленьих ручьях обустраивают галечники, мелкие камни, которые нужны птицам для пищеварения. В сети появились первые фотографии со свадьбы Криштиану Роналду и Джорджины Родригес. Молодожены приглашали на торжество редакцию американского журнала Vogue и теперь появились на нескольких обложках глянца. Невеста на фото в белой рубашке, жакете, на ней юбка-карандаш и серьги с бриллиантами. Жених в бежевом брючном костюме. Оба в нарядах Gucci, потому что их знакомство произошло в магазине бренда в Мадриде, отмечает Лента.ру. Мероприятие состоялось в гостиной дома пары. После церемонии супруги вместе с детьми отправились в святилище Богоматери Фитимской, где их благословили. Официальный доллар 84,55, евро 97,51.
0: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
0: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Спонсор прогноза погоды – ООО «Торговый комплекс Докер». Завтра, во вторник, 18 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 11, плюс 13, днем плюс 18, плюс 20.
0: Реклама.
5: Строим новое.
6: Ремонтируем любимое.
5: Покупаем в Докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Когда за окном прохладно, а синоптики обещают дожди, в такие моменты думаешь, ну как же тянется время на работе. Привет, в студии «Радио Лето» Саша Котов и мой любимый формат «Солнце за окном» и плюс 30. Ведь это включает в нас режим охотника. Появляется энергия, хочется куда-то идти, кого-то видеть. Мы готовы с вами на авантюры. Нужна ли нам такая энергия в понедельник? Ну, это под большим вопросом. В понедельник хочется немного уединения, в машине или в офисе и, конечно, музыка. Поэтому оставайтесь в компании «Радио Лето». Яркие любимые наши хиты весь день.

Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.

0: Звонки в эфире «Радио Лето», на часах хит, который намекает время обеда. И мы интуитивно согласны, ведь зачастую это происходит не потому, что мы проголодались. Просто организм любит жить в графике. Да, это не магия, это внутренние часы. Они работают точнее, чем на запястье. Поэтому всем приятного аппетита. Ну а мы продолжим слушать яркие, любимые наши хиты. Слава, «Отпетые мошенники» и шикарный тандем Сергей Лазарев, Полина Гагарина в ближайшие минуты.
1: Радио Лето. Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Мечта.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Сергей Жуков в эфире «Радио Лето», и когда слушаю его хиты, есть какое-то приятное, вот такое легкое чувство. Возможно, это счастье. К этому вопросу однозначно стоит вернуться после работы. Почему? Ну, есть одна стратегия. Вечером, придя домой, возьмите блокнот и напишите три вещи, за которые вы благодарны. Что угодно. Хороший кофе с утра, смешная фраза коллеги, солнце в окне. Никакого волшебства. После этого день кажется по-другому. Но до вечера нужно дотянуть, и в этом помогает «Радио Лето». Слушаем яркие, любимые наши хиты.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости.
2: Добрый день. Сегодня индекс Мосбиржи серьезно падал ниже 2100 пунктов на фоне планов Евросоюза по расширению антироссийских санкций, отмечает РБК. Евросоюз намерен значительно расширить санкционное давление на Россию уже этой осенью. В ЕС заявляют, что 22-й пакет будет самым масштабным с начала СВО. Детали пока не раскрываются, но известно, что ограничения затронут новые сектора экономики и будут направлены на дальнейшее ослабление российского экспортного потенциала. Между тем, США должны возобновить поочередные переговоры с Россией и Украиной для урегулирования конфликта. С таким предложением выступил бывший помощник президента Буша-младшего по России Томас Грэм. Вашингтону необходимо вести челночную дипломатию, чтобы преодолеть глубокие разногласия между Москвой и Киевом, сказал Грэм агентству РИА Новости. При челночной дипломатии посредник, дипломат или политик высокого уровня последовательно перемещается между конфликтующими сторонами. Энергетики Екатеринбурга не подтвердили возвращение горячей воды в краны горожан. В минувшие выходные некоторые жители Екатеринбурга сообщали о том, что горячая вода стала появляться, но это скорее сбой, чем реальность, сказали в компании Т+. Там говорят, что официально горячее водоснабжение пока не запустили. Специалисты только начали заполнять тепломагистрали. Это подготовительный этап. Сначала сети нужно прогреть и обеспечить циркуляцию. Возможно, какая-то управляющая компания начала подавать воду без уведомления, отметили в Т+, пишет портал 66. С начала года в Свердловской области серьезно вырос спрос на рабочий персонал сразу на 58%. На начало августа работодатели разместили больше 36 тысяч вакансий, а также повысили уровень предлагаемой зарплаты. Сейчас она составляет в среднем порядка 80 тысяч рублей, сообщает пресс-служба HeadHunter. На текущий момент наиболее востребованные водители – продавцы-консультанты и менеджеры по продажам. Доля вакансий составляет более 2 тысяч человек по каждой позиции. 86% предложений доступны соискателям без опыта или со стажем до 3 лет. Кандидаты без опыта могут рассчитывать на зарплату 67 тысяч рублей в среднем, более опытные специалисты – на 133 тысячи. Предстоящий сентябрь будет богат на астрономические события. Так уже 2 сентября россияне увидят Венеру рядом со звездой Спикой, а через день Луну вблизи скопления Плеяды. Оба события можно наблюдать невооруженным глазом, рассказали в московском планетарии. 22 сентября Венера достигнет максимальной яркости в текущем году. В телескоп будет выглядеть как тонкий серп. В ночь на 26 сентября наступит полнолуние, которое крестьяне прозвали урожайной луной, так как свет спутника по вечерам давал больше времени, чтобы завершить уборку полей, пишет «Вечерняя Москва». Официальный доллар 84,55, евро 97,51.
1: Реклама.
3: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
1: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: В эфире «Радио Лето» о погоде на завтра. Завтра, во вторник, 18 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 11, плюс 13, днем плюс 18, плюс 20.
1: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето». 98,9 FM.

Если вас спросят, что вы слушаете, скажите, что слушаете «Радио Лето».

0: середине рабочего понедельника начинаешь ловить себя на мысли, что рабочая неделя – словосочетание, которое звучит, ну вот, как приговор. 5 дней однообразия, потом 2 дня свободы и опять по кругу. Но вот ирония, наш мозг в этом графике работает лучше, чем когда вы полностью свободны. Но чтобы рабочая неделя была приятной, слушаем яркие, любимые наши хиты в эфире «Радио Лето».
1: «Радио Лето». Реклама.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. «Радио Лето».
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

Как же хочется спеть вместе с группой Бандерас «Адьос, работа, я лечу на море». Ведь зачастую наш рабочий день – это задачи, поездки, спешка, монотонность. Одним словом, рутина. Вот почему музыка нам так с вами нужна. Она не спасает нас, она компенсирует то, чего нам не хватает в буднях. Даже 3 минуты музыки, и вы снова чувствуете себя живым. Это не побег, это такая своеобразная перезагрузка. Может быть, это и есть то единственное, чего мы действительно ищем в музыке. Поэтому давайте проверим прямо сейчас. Слушаем дальше яркие, любимые наши хиты в эфире «Радио Лето». На горизонте у нас Зиверт, настоящий романтик Андрей Губин и Юлиана Караулова.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 15 часов.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Добрый день. Сегодня индекс Мосбиржи серьезно падал ниже 2100 пунктов на фоне планов Евросоюза по расширению антироссийских санкций, отмечает РБК. Евросоюз намерен значительно расширить санкционное давление на Россию уже этой осенью. В ЕС заявляют, что 22-й пакет будет самым масштабным с начала СВО. Детали пока не раскрываются, но известно, что ограничения затронут новые сектора экономики и будут направлены на дальнейшее ослабление российского экспортного потенциала. Между тем, США должны возобновить поочередные переговоры с Россией и Украиной для урегулирования конфликта. С таким предложением выступил бывший помощник президента Буша-младшего по России Томас Грэм. Вашингтону необходимо вести челночную дипломатию, чтобы преодолеть глубокие разногласия между Москвой и Киевом, сказал Грэм агентству РИА Новости. При челночной дипломатии посредник, дипломат или политик высокого уровня последовательно перемещается между конфликтующими сторонами. Энергетики Екатеринбурга не подтвердили возвращение горячей воды в краны горожан. В минувшие выходные некоторые жители Екатеринбурга сообщали о том, что горячая вода стала появляться, но это скорее сбой, чем реальность, сказали в компании Т+. Там говорят, что официально горячее водоснабжение пока не запустили. Специалисты только начали заполнять тепломагистрали. Это подготовительный этап. Сначала сети нужно прогреть и обеспечить циркуляцию. Возможно, какая-то управляющая компания начала подавать воду без уведомления, отметили в Т+, пишет портал 66. С начала года в Свердловской области серьезно вырос спрос на рабочий персонал сразу на 58%. На начало августа работодатели разместили больше 36 тысяч вакансий, а также повысили уровень предлагаемой зарплаты. Сейчас она составляет в среднем порядка 80 тысяч рублей, сообщает пресс-служба HeadHunter. На текущий момент наиболее востребованные водители – продавцы-консультанты и менеджеры по продажам. Доля вакансий составляет более 2 тысяч человек по каждой позиции. 86% предложений доступны соискателям без опыта или со стажем до 3 лет. Кандидаты без опыта могут рассчитывать на зарплату 67 тысяч рублей в среднем, более опытные специалисты на 133 тысячи. Предстоящий сентябрь будет богат на астрономические события. Так уже 2 сентября россияне увидят Венеру рядом со звездой Спикой, а через день Луну вблизи скопления Плеяды. Оба события можно наблюдать невооруженным глазом, рассказали в московском планетарии. 22 сентября Венера достигнет максимальной яркости в текущем году. В телескоп будет выглядеть как тонкий серп. В ночь на 26 сентября наступит полнолуние, которое крестьяне прозвали урожайной луной, так как свет спутника по вечерам давал больше времени, чтобы завершить уборку полей, пишет «Вечерняя Москва». Официальный доллар 84,55, евро 97,51.
0: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
3: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
0: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Спонсор прогноза погоды – ООО «Торговый комплекс Докер». Завтра, во вторник, 18 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 11, плюс 13, днем плюс 18, плюс 20.
0: Реклама.
5: Строим новое.
6: Ремонтируем любимое.
5: Покупаем в Докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Привет, меланхолия! Если вы повторяете это про себя с самого утра, значит, сегодня точно понедельник. Но мы на Радио Лето знаем, как сделать его лучшим. Слушаем яркие, любимые наши хиты для того, чтобы рабочие будни были приятными.

0: Погода за окном, пожалуй, единственное, что портит впечатление от этого лета. В такие моменты вспоминаю фрагменты из фильма «Одиссея» Кристофера Нолана, где Мэтт Дэймон слушает песни сирен. Да, вот оно мое лицо, когда синоптики обещают плюс 20. Но я знаю, как поднять настроение. Одна фраза: «Включи радио лето», и умная колонка задает ритм дня. Пробуем и слушаем яркие, любимые наши хиты. Ну а в эфире в ближайшее время рубрика «Слово дня». Но для начала хит этого лета под Шаде.
1: Радио лето. Реклама.
2: Новое, новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь.

0: ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. В этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня давайте разберемся с прилагательным. Оно такого королевского характера. Вермиллионовый. Что бы это значило? Корни, кстати, у этого слова латинские, весьма неожиданные. Вермикулюс в древности означал «маленький червячок». Дело в том, что благородную ярко-алую краску веками получали из особых насекомых. Позже так стали называть и пигмент из огненного минерала киновари. Итак, вермиллионовый – это не просто красный, это ослепительный алый оттенок с горячим оранжевым отливом. В истории он всегда считался символом богатства, власти и чистой энергии. В дизайне он абсолютный доминант, ему нужна достойная свита. Идеально он сочетается с глубоким благородным изумрудным цветом. А если хочется строгости, добавьте к нему графитовый серый или глубокий синий. А для создания роскошного интерьера или образа используйте проверенное веками сочетание с золотом. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Наверное, самое любимое чувство для каждого, когда вы складываете вещи на столе, закрываете ноутбук, берете сумку и идете в сторону выхода. Это одно из самых приятных чувств, которые испытывает работающий человек. И знаете что? В этом нет ничего постыдного. Это не значит, что вы не любите работу. Просто вы любите разнообразие. Вы любите, когда в жизни есть переходы. Офис, потом домашние дела, рутина дня, потом ужин с друзьями, концентрация, потом расслабление. Вот почему конец рабочего дня так приятен. Ну и, конечно, в продолжение темы мне пришло время попрощаться. Я прощаюсь с вами до завтра, меня зовут Саша Котов, а дальше только яркие, любимые наши хиты. Знакомый тандем с «Фабрики звезд» Ира Тонева и Паша Артемьев, Оля Серябкина, но для начала Валерия и ее хит «Нежность».

0: Екатеринбурге 16 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект 1 Южный». Новый жилой комплекс «Первый».

0: Радужный. Новости.
1: Добрый день. Еще 4 страны Евросоюза введут ограничения для российских загранпаспортов. Таким образом, 5-летние загранпаспорта россиян перестанут принимать 15 стран ЕС. Основная официальная заявляемая причина ограничений – безопасность документов, пишет агентство ТАСС. С 1 октября перестанут признавать 5-летние паспорта россиян Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция, следует из сообщения Еврокомиссии. При этом Швеция в рамках исключения продолжит до 31 декабря пускать россиян с визами ВНЖ, полученными до 1 октября стран Евросоюза и Шенгена. Бельгия, Люксембург и Нидерланды переходных исключений не предусматривают. В Египте продолжается судебный процесс по делу российского туриста, задержанного в Шарм-эль-Шейхе. Мужчина обвиняет в нарушении норм поведения, закрепленных в исламских традициях. По словам жены россиянина, причиной стало случайное прикосновение ее мужа к мусульманке во время танца в отеле. Супруг женщины очень разозлился, но позже заявил о готовности уладить разногласия за 10 тысяч долларов. Пара из Самарской области отказалась. К делу подключились российские дипломаты. На этой неделе члены избиркомов начнут ходить по домам свердловчан. С 20 августа в России стартует масштабный проект по адресному информированию избирателей «Информ-УИК», пишет «Новый день». Члены участковых избиркомов прошли обучение, получили памятки о формах и способах голосования, установили приложение для выстраивания маршрутов. Их можно будет узнать по экипировке и именному бейджу с печатью избирательной комиссии. Члены избиркомов будут рассказывать избирателям о времени, датах и способах голосования, а также будут выдавать памятку. Родителям первоклассников напомнили о прививках, которые лучше успеть сделать до 1 сентября. Так необходимо провести пробу МАНТУ. Также у будущих первоклассников подходит срок ревакцинации от кори, краснухи и паротита, сообщила изданию «Новый день» популяризатор здравоохранения Антонина Обласова. Также плановая ревакцинация в 6 лет проводится от коклюша, дифтерии и столбняка. Еще одна ревакцинация в 6-7 лет – полимиелит. Также биолог порекомендовала привить будущего первоклассника от ветрянки, если он ею не переболел. В Екатеринбурге эта вакцина есть и в муниципальных поликлиниках, но не входит в национальный календарь прививок. Создатели новой части «Пиратов Карибского моря» ведут переговоры с Джонни Деппом. Об этом рассказал продюсер культовой франшизы Джерри Брукхаймер, пишет Deadline. По его словам, возвращение легендарного Джека Воробья в исполнении Деппа зависит от того, как завершит сообщение актера с командой будущей картины. Сейчас она работает над сценарием, в котором прописана роль для Деппа. Ранее продюсер рассказывал, что в планах студии также вернуть в картину Орландо Блума. Официальный доллар 84,55, евро 97,51.
0: Реклама.
2: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-62.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра во вторник, 18 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 градусов тепла. Днем плюс 18, плюс 20.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

И давайте ненадолго оставим тему космической романтики и согреемся, добавив немного терпких чувств от Ираклия. Прямо сейчас мы слушаем его на радио «Лето». А меня зовут Катя Савельева. С этого момента на следующие 4 часа мы с вами вместе. Я предлагаю вам хорошо проводить время и на нашем сайте radioleto.fm.ru, и в прямом эфире на 98.9 FM. Приветствую вас и желаю легкого понедельника каждому!

свете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

Ну а если хочется сказать чао лишним калориям и хаосу в еде, послушайте рубрику «Вкус жизни» уже через 10 минут на Радио Лето. Я скажу, как правильно составлять рацион на неделю, чтобы потом без срывов. Группа «Блестящие» остается у нас в прошлом, ну а в самом ближайшем музыкальном будущем звонкий и обычный человек Вика Дайнеко и Юлия Савичева тоже с нами, тоже скоро. И в «Умных колонках» тоже. Просто скажите «Включи Радио Лето» и наслаждайтесь яркими и любимыми нашими хитами. Любовь.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Сегодня давайте разберем научный подход к планированию меню на неделю, который вполне возможно сможет защитить вас от срывов и спонтанных перекусов. Потому что наш метаболизм требует стабильности, а хаотичное питание – это главный враг энергии. Лайфхак первый – правило конструктора, а не жестких рецептов. Не планируйте сложные блюда на каждый день. Запеките два вида белка, например, индейку и рыбу, и отварите две базовые крупы. Меняя соусы и добавляя свежие овощи, вы получите разнообразие без ежедневной рутины у плиты. Лайфхак второй. Заготовка, назовем это, кризисных порций. Срывы происходят когда? Когда вы голодны и утомлены после работы. Поэтому на такой случай всегда держите в морозильной камере 1-2 порции готового здорового ужина. Это ваш буфер безопасности от заказа фастфуда. Лайфхак третий. Мойте и нарезайте зелень и твердые овощи сразу после магазина. Контейнер соломки из моркови, сельдерея или перца на уровне глаз в холодильнике побеждает привычку перекусывать бутербродами. И очень важно, не исключайте свои любимые продукты. Меню, лишенное радости, обречено на провал. Заложите 10% колоража на осознанное удовольствие. И помните о том, что планирование – это не ограничение свободы, а инвестиции в ваше здоровье и ваше же собственное время. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

сейчас на радио лето, и зажигать — это, конечно, дело хорошее, я тоже это люблю, но календарь ненавязчиво напоминает, что пора бы и отдохнуть. Сегодня в России отмечают День трейдера, между прочим. Мир празднует День Ротвейлера, а обычные люди устраивают тест-драйв мебели, потому что сегодня еще и День любимого дивана. Но до него еще надо немножечко, знаете, дойти, доехать. Это мы будем делать с вами вместе. А пока давайте слушать музыку без перерывов на рекламу и разговоры. Дальше на радио лето украшают наш с вами день Дима Билан, группа «Дискотека Авария» и «Артик и Асти» прямо по курсу.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Добрый день. В России могут появиться корпоративные детсады и ясли при предприятиях. Этот вопрос, среди прочих,

0: обсуждался на совещании у первого вице-премьера Дениса Мантурова. Совещание было посвящено демографическим мерам. Особое внимание уделяется адресной поддержке многодетных семей и работающих матерей. Предпринимаются шаги для облегчения совмещения работы и ухода за детьми, пишет «Коммерсант». В понедельник в Екатеринбурге должны были вынести приговор по делу о покушении на убийство. Два подростка посреди зимы заставили школьницу раздеться, поставили ее на колени и стали избивать ногами и палками. Требовали извиняться. Все это снимали на видео. Обвинение запросило подросткам 6 лет колонии. Однако суд не стал выносить вердикт и отправил дело на дорасследование, пишет Е1. Уральцы теперь могут покупать билеты на электрички через бот в мессенджере «Макс». Он называется «Электрички РЖД». Купить билеты можно на пригородные поезда, курсирующие в Свердловской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском округе и Пермском крае. Бот доступен круглосуточно и не требует установки дополнительных приложений. Билеты оформляются по полной стоимости, без указания места, не более 5 в одном заказе. Оплатить их можно банковской картой. Сохраняются и прежние способы покупки билетов через пригородные кассы, мобильное приложение и терминалы самообслуживания. В Верхоседском районе Екатеринбурга появится новая улица. Она свяжет улицы Волгоградскую и Зоологическую. Проект одобрило областное управление госэкспертизы. На новой улице планируется обустроить парковки, тротуары, велодорожки. Также высадят здесь более 4000 кустарников, 80 деревьев. С транспортной точки зрения новая улица разгружает потоки, соединяет ключевые магистрали, улучшает доступность не только близлежащей застройки, но и домов на Репино, улучшает транспортную связь с широкой речкой, рассказали в пресс-службе управления. На улице появится жилой квартал, а также новое здание гимназии номер 116, пишет «Комсомолка». Последний богатырь «Колобок» возглавил российский прокат за минувшие выходные. Фильм заработал почти 192,5 миллиона рублей. Картина рассказывает предысторию «Колобка». В фильме показывают, как героя испекли, как он сбежал, попал к разбойникам и затем объединился с неудачливым пекарем Тихоном. Режиссер «Колобка» Антон Маслов считает, что у «Колобка» обязательно будет продолжение. Доллар 84,55, евро 97,51.
1: Реклама.
2: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
3: В стоматологии «Эра-Дент» максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию «Эра-Дент» в клинике европейского уровня «Парацельс».
2: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ну а сейчас время прогноза погоды на радио «Лето» и спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер». Завтра, 18 августа, в Екатеринбурге, друзья, будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 градусов тепла. Ну а днем плюс 18, плюс 20.
1: Реклама.
6: Строим новое.
7: Ремонтируем любимое.
6: Покупаем в Докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
1: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

современным остается состав группы «Градусы». Это Роман Пашков и Руслан Тагиев. Их новая песня, которая успела здорово закрепиться в радиоротациях и на радио «Лето». Это солнечное теплое настроение тоже было очень кстати. А нам пора двигаться дальше. Я приветствую каждого, кто на радио «Лето». Зиверт прямо сейчас с нами. Группа «Винтаж». Встречаем тоже скоро. Ну и проект «На заре». Я, Катя Савельева, слушаю вместе с вами и желаю вам приятного продолжения этого понедельника.

0: всем, кто в пути и движется к своим целям, огромный привет. Мы набирали скорость с вами по трек диджея Демиксера «На заре». А дальше с нами будет Сергей Лазарев на радио «Лето». Его шепотом послушаем группу «Руки вверх» и легендарный хит «Он тебя целует». Тоже не за горами. Если вдруг вы сейчас чувствуете себя немножечко приуставшими, достаточно просто открыть окно в вашем автомобиле, впустить немножко свежего прохладного воздуха, а тепло и солнце ловите всегда на радио «Лето». Мари Краймбрери через несколько рекламных секунд только для вас.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето» 98,9 FM.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

Встречаем группу «Фабрика» на радио «Лето», а любить так хочется уже через несколько секунд, следом за Сергеем Лазаревым, а кому-то очень хотелось попробовать себя в роли инспектора ДПС. Парень из Башкирии, 18-летний, купил форму, жилет, жезл и пошел тормозить машины на улице. Но парня быстро задержали, настоящие инспекторы не поняли его юмора, отобрали костюм и выписали штраф. Дороговатая, конечно, аренда карнавального костюма получилась у этого парня. Ну а у нас пусть в Екатеринбурге на дорогах все будет спокойно этим вечером, и всем, кто в движении, отличного настроения. И хорошая музыка всегда за нами. Артик и Асти и Мохито прямо по курсу.

0: были парни из группы «Мохито», и мне совсем не хочется думать о том, что время освежающих лимонадов прошло. Но сегодня вечером вместо бодрящих ледяных напитков мы приготовили для вас согревающий музыкальный коктейль. Впереди 20 минут мощного нон-стопа для тех, кто держит руль. Качественная музыка, яркие любимые наши хиты этим летним вечером только для вас. Нюша, Юлиана Караулова, группа «Монокини» и «Бис» ждут вас дальше на «Радио Лето».
1: «Радио Лето». Реклама.

0: inženerpro.ru.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 18 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «ЗЭ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Добрый вечер. Минпросвещение запретило вторую смену для 5 категорий классов. Только первая смена должна быть у учеников первых классов, а также 5-х, 9-х, 10-х и 11-х. Также во вторую смену не могут учиться дети с ограниченными возможностями здоровья, пишет агентство ТАСС со ссылкой на методические рекомендации от министерства. В первую смену не допускается проведение так называемых нулевых уроков, а обучение в 3 смены запрещено. Девочка, которая получила тяжелые травмы в ДТП в Ревде прошлой осенью, выздоровела и 1 сентября пойдет в школу. Лиза справилась, все косточки срослись, все показатели здоровья в норме. Есть что, нужно еще подтягивать осанку, мышцы, выносливость, гибкость, но эти проблемы решаемы, рассказала мама девочки порталу Ревда.Инфо. Напомню, вечером 27 октября автомобиль «Лада» на большой скорости вылетел на тротуар и сбил 3 девочек, которые стояли у светофора. 2 сестры 7 и 9 лет погибли, их 11-летняя подруга попала в реанимацию. Пьяный виновник аварии был приговорен к 17 годам заключения, напоминает «Новый день». С 1 сентября россияне смогут официально работать сверхурочно до 240 часов в год вместо нынешних 120. Как поясняют эксперты по трудовому праву, поправки позволят работодателям оформлять переработки, которые сейчас нередко выходят за установленный лимит. При этом положение сотрудников не ухудшится. Вместе с увеличением допустимого количества сверхурочных часов вырастут и надбавки за переработку, сообщает телеканал 360. На следующей неделе с 24 по 28 августа в Екатеринбургском доме кино пройдет программа «Сделано на Урале». В течение 5 дней будут показывать игровые, документальные, анимационные фильмы, созданные режиссерами Свердловской, Челябинской,

0: Тюменской областей, Пермского края и Красноярского. Каждый день посвящен одному региону. Так откроют программу в понедельник, 24 августа, фильмы, снятые тюменскими режиссерами. В четверг-пятницу в афише фильмы свердловских режиссеров или снятые на Свердловской киностудии, в том числе короткометражки Ивана Соснина «Мам» и Егора Корешкова «Яма». Вход на все показы бесплатный по предварительной регистрации. Свердловчане смогут увидеть в небе Международную космическую станцию, начиная с 25 августа до начала сентября. Об этом рассказал инженер учебной обсерватории УРФУ Владилен Санакоев. По его словам, сейчас МКС – это самый яркий после Луны объект на небе. Дело в том, что Венера видна только на светлом небе вечером, Юпитер – на утренней заре. То есть сейчас ярких планет на небе не видно, пояснил астроном. А вот увидеть МКС можно будет с 2 часов ночи до 4:30 утра. В этот момент она выглядит как самая яркая звезда в южной части неба, которая движется с запада на восток. Доллар 84.55. Евро 97.51.
1: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
2: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра во вторник, 18 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 градусов тепла. Днем плюс 18, плюс 20.
1: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Алла Марфина, радио «Лето» продолжается понедельник, и как точно подметил классик, единственный способ пережить его вечерний трафик – это сохранять абсолютное спокойствие в салоне своего автомобиля. Надеюсь, вам это удается.

И, друзья, выдыхаем, оставляем рабочие заботы позади и просто ловим самую красивую музыкальную волну. На радио «Лето» у нас песни «Настроение», песни «Откровение» от Андрея Губина, «Бурито» и «Five's The Family». Приветствую всех, кто прямо сейчас слушает нас за рулем и не только. Хорошего вечера!

0: золотой хит конца 90-х Андрей Губин и его «Ночь» на радио «Лето». Песня, под которой миллионы людей когда-то встречали рассветы и, несомненно, проводили закаты. Ну а уже через 10 минут в нашем эфире очень красивое, но редкое слово «вермильон» в рубрике «Слово дня». Что бы оно значило? Хотите проверить свою интуицию? Узнайте уже через 10 минут. Ну а пока мы движемся дальше и слушаем с вами через несколько рекламных секунд группу «А-студио» и их «Она не виновата». «Елка и звери» тоже на подходе.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Мечта.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня давайте разберемся с прилагательным. Оно такого королевского характера – вермиллионовый. Что бы это значило? Корни, кстати, у этого слова латинские, весьма неожиданные. Вермикулюс в древности означал «маленький червячок». Дело в том, что благородную ярко-алую краску веками получали из особых насекомых. Позже так стали называть и пигмент из огненного минерала киновари. Итак, вермиллионовый – это не просто красный, это ослепительный алый оттенок с горячим оранжевым отливом. В истории он всегда считался символом богатства, власти и чистой энергии. В дизайне он абсолютный доминант, ему нужна достойная свита. Идеально он сочетается с глубоким благородным изумрудным цветом. А если хочется строгости, добавьте к нему графитовый серый или глубокий синий. А для создания роскошного интерьера или образа используйте проверенное веками сочетание с золотом. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вечерний Екатеринбург на связи. Меня зовут Катя Савельева. И важное напоминание всем, кто прямо сейчас за рулем и планирует выдвигаться в центр уже завтра. Напомню, с 18 августа закроется движение по улице Пушкина на участке от Ленина до Первомайской. Ограничения продлятся до 12 октября. Там будут прокладывать инженерные сети. На общественный транспорт это не влияет. А вот автомобилистам стоит заранее перестроить вечерний маршрут. Объезжайте вместе с нами, слушайте музыку. 20 минут без перерывов на рекламу и разговоры уже сегодня. Вечер понедельника продолжается. У нас впереди 20 минут музыки нон-стоп, а звонки блестящие группы «Бандерас» ждут вас дальше на «Радио Лето».
1: «Радио Лето». Реклама.

0: Podstar.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Екатеринбурге 19 часов. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Новости.
1: Добрый вечер. Все детские сады и школы проверят на защищенность от террористов и беспилотников. Всероссийские антитеррористические учения одновременно пройдут 18-19 августа, и в них впервые примут участие детские садики. Учения проводят в рамках подготовки к новому учебному году. Сотрудники отработают действия при захвате заложников, нападении с использованием горючих жидкостей и атаке БПЛА. На этой неделе члены избиркомов начнут ходить по домам свердловчан. С 20 августа в России стартует масштабный проект по адресному информированию избирателей «Информ УИК», пишет «Новый день». Члены участковых избиркомов прошли обучение, получили памятки о формах, способах голосования, установили приложение для выстраивания маршрутов. Представителей избиркомов можно будет узнать по экипировке и именному бейджу с печатью избирательной комиссии. В Екатеринбурге иностранный студент попал в больницу после тяжелого ДТП. Колумбиец Давид ехал на пассажирском сиденье, когда большой груз не уступил дорогу Рено, который двигался по главной. В легковушке ехали три человека. За рулем девушка Виктория, на переднем сиденье ее 23-летняя подруга и на заднем Давид. Он получил многочисленные повреждения, переломы, сейчас в больнице. По данным портала Е1, ДТП случилось 13 августа. За рулем фуры был 65-летний водитель. По словам друзей пострадавшего студента, мужчина не выходит на связь, и пострадавшие переживают, что ему удастся избежать наказания, сообщает Е1. Уральцы теперь могут покупать билеты.

0: Билеты на электрички через бот в мессенджере Макс. Он называется «Электрички РЖД». Купить билеты можно на пригородные поезда, курсирующие в Свердловской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском округе и Пермском крае. Бот доступен круглосуточно и не требует установки дополнительных приложений. Билеты оформляются по полной стоимости, без указания места, не более 5 в одном заказе. Оплатить их можно банковской картой. Сохраняются и прежние способы покупки билетов через пригородные кассы, мобильное приложение и терминалы самообслуживания. Названы самые модные осенние тренды. По данным экспертов журнала Who What Wear, в моде предстоящей осенью будут связанные крючком шапки и куртки с воротником-стойкой. В то же время в модный список стилистов попали эффектные броши, например, с перьями или в виде объемных тканевых цветов, и аксессуары с животными принтами. Так, с анималистическим узором можно выбирать сумки и шарфы. Доллар 84.55, евро 97.51.
1: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
2: Оборудование экспертного класса. Выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
1: Уменьшаем стресс и дискомфорт. Увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург. Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ну а сейчас время прогноза погоды на радио «Лето» и спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер». Завтра, 18 августа, в Екатеринбурге, друзья, будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 градусов тепла. Ну а днем плюс 18, плюс 20.
1: Реклама.
4: Строим новое.
5: Ремонтируем любимое.
4: Покупаем в Докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
1: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

прямо сейчас за рулем. Доброго вечера, друзья. Даже если он сегодня в Екатеринбурге немножечко прохладный, просто включите любимую музыку на радио «Лето» погромче и получайте удовольствие от дороги, от понедельника. Настраивайте самую уютную волну в своем салоне. И приятного вечера каждому, где бы вы ни были прямо сейчас. Напомню, на радио «Лето.фм.ру» вы можете найти нас в любом абсолютно уголке планеты. Слушаем с вами дальше группу «Градусы», Дениса Клявера, «Дискотеку Аварию» и Кристину Арбакайте. Я Катя Савельева, еще ровно час вместе с вами на радио «Лето».

0: Иногда обычная простуда может привести человека к написанию вот такого хита. Между прочим, Денис Клявер, собственно, поделился, как этот манифест у него появился. Удача стучится в двери, друзья, и чтобы она не покидала вас и в вопросах хорошего самочувствия, через 10 минут полезная рубрика «Вкус жизни». Разберемся, как без лишней головной боли составить сбалансированный рацион на всю неделю вперед. Егор Крид и Артик и Асти, Иванушки Интернешнл, Мари Краймбрери. Это музыкальное меню на ближайшие минуты. Оставайтесь на Радио Лето. Здесь всегда тепло.
1: Радио Лето. Реклама.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Сегодня давайте разберем научный подход к планированию меню на неделю, который вполне возможно сможет защитить вас от срывов и спонтанных перекусов. Потому что наш метаболизм требует стабильности, а хаотичное питание – это главный враг энергии. Лайфхак первый – правило конструктора, а не жестких рецептов. Не планируйте сложные блюда на каждый день. Запеките два вида белка, например, индейку и рыбу, и отварите две базовые крупы. Меняя соусы и добавляя свежие овощи, вы получите разнообразие без ежедневной рутины у плиты. Лайфхак второй. Заготовка, назовем это, кризисных порций. Срывы происходят когда? Когда вы голодны и утомлены после работы. Поэтому на такой случай всегда держите в морозильной камере 1-2 порции готового здорового ужина. Это ваш буфер безопасности от заказа фастфуда. Лайфхак третий. Мойте и нарезайте зелень и твердые овощи сразу после магазина. Контейнер соломки из моркови, сельдерея или перца на уровне глаз в холодильнике побеждает привычку перекусывать бутербродами. И очень важно, не исключайте свои любимые продукты. Меню, лишенное радости, обречено на провал. Заложите 10% колоража на осознанное удовольствие. И помните о том, что планирование – это не ограничение свободы, а инвестиции в ваше здоровье и ваше же собственное время. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

Уютная музыка на радио «Лето». Это был Родион Газманов. Ну, а я, Катя Савельева, прощаюсь с вами до завтра. Кстати, звезды говорят, что день будет достаточно динамичным, жизнь будет вносить свои коррективы. Идеальное время для спонтанных решений и встреч, которые вы долго откладывали. Ну, а мы с вами встретимся ровно в 16.00. Ну, а сегодня слушаем с вами вместе на дорожку группу «Чили» Владимира Преснякова, Игоря Николаева и Катю Лели. Еще больше музыки весь вечер только для вас. Ловите теплое настроение, берегите себя и до завтра!

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 вечера. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Добрый вечер. Евросоюз готовит новый, самый масштабный с 2022 года пакет санкций против России. Его планируют представить осенью, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас, на которую ссылается газета «Ру». По ее словам, после принятия пакета число российских граждан и организаций в санкционных списках может увеличиться на треть. При этом конкретные меры Каллас не раскрыла. Предыдущий, 21-й пакет санкций ЕС принял в июле. Свердловский облсуд оставил под стражей екатеринбуржца Александра Курса, который обвиняется в стрельбе из пневматического пистолета в 11-летнего мальчика. Фигурант останется в СИЗО до 29 сентября, пишет «Коммерсант». Напомню, инцидент произошел вечером 28 июля у здания бывшей гостиницы «Мадрид». По версии следствия, Александр Курс не менее 4 раз выстрелил в ребенка из пневматического оружия. Потерпевший получил ушибленные раны спины и ушной раковины. Мэрия Екатеринбурга объявила тендер на поставку 50 больших автобусов. Город приобретет их по договору лизинга и будет расплачиваться в течение 5 лет. Все вместе обойдется в 1 430 000 000 рублей. В условиях тендера прописаны основные требования. Автобусы должны быть 2026 года выпуска, работать на газе, иметь низкий пол, чтобы удобно было заходить маломобильным пассажирам, а еще отдельный климат-контроль для кабины водителя и салона. Торги завершатся 11 сентября. Поставка автобусов ожидается уже в этом году. В Верхосетском районе Екатеринбурга появится новая улица. Она свяжет улицы Волгоградскую и Зоологическую. Проект одобрило областное управление госэкспертизы. На новой улице планируется обустроить парковки, тротуары, велодорожки. Также высадят здесь более 4000 кустарников, 80 деревьев. С транспортной точки зрения новая улица разгружает потоки, соединяет ключевые магистрали, улучшает доступность не только близлежащей застройки, но и домов на Репино, улучшает транспортную связь с широкой речкой, рассказали в пресс-службе управления. На улице появится жилой квартал, а также новое здание гимназии номер 116, пишет «Комсомолка». Почти все билеты на осенние концерты американского рэпера Канье Уэста в Петербурге раскупили за час. Цены варьировались от 9 тысяч рублей за места на верхних ярусах стадиона до 160 тысяч за VIP-ложи. Дешевые билеты за 9 тысяч, а также места на танцполе раскупили буквально за несколько минут. Самые дорогие продержались дольше всех. При этом сайт стадиона работал с перебоями из-за высокой нагрузки. Концерты Канье Уэста запланированы на 10-11 октября на «Газпром-арене». Ожидается, что оба вечера соберут до 160

0: 200 тысяч зрителей, пишет Life.ru. Доллар 84,55, евро 97,51.
1: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
2: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0062.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра во вторник, 18 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 градусов тепла. Днем плюс 18, плюс 20.
5: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Екатеринбурге 9 вечера. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Новости.
1: Здравствуйте. Пользователей Android предупредили о новой шпионской программе Dragon Doll. Как сообщает РИА Новости, она дает злоумышленникам почти полный доступ к устройству жертвы. Заражение происходит через фишинговый сайт, имитирующий официальную страницу браузера Chrome. Пользователям предлагается обновить браузер, что приводит к установке вредоносного софта. После заражения злоумышленники получают возможность управлять устройством жертвы, включать-выключать экран, делать скриншоты, читать переписку в мессенджерах, перехватывать пароли, пин-коды и прочее, пишет РИА. Грузовик и легковой автомобиль столкнулись в Екатеринбурге. ДТП произошло утром в понедельник на проспекте Космонавтов 158Б. Инспекторы ДПС установили, что водитель Форда выехал на встречную и врезался в газ. От удара грузовик отбросило на попутно ехавший кроссовер Kia Sportage, после чего газ перевернулся. 32-летний водитель Форда, житель Новоуральска, госпитализирован с травмами средней тяжести в 24-ю больницу. По факту возбуждено административное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение вреда здоровью. По факту проводится проверка, пишет «Комсомолка». На следующей неделе с 24 по 28 августа в Екатеринбургском доме кино пройдет программа «Сделано на Урале». В течение 5 дней будут показывать игровые, документальные, анимационные фильмы, созданные режиссерами Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, Пермского края и Красноярского. Каждый день посвящен одному региону. Так и откроют программу в понедельник 24 августа фильмы, снятые тюменскими режиссерами, в четверг-пятницу в афише фильмы свердловских режиссеров или снятые на Свердловской киностудии, в том числе короткометражки Ивана Соснина «Мам» и Егора Корешкова «Яма». Вход на все показы бесплатный по предварительной регистрации. Свердловчане смогут увидеть в небе Международную космическую станцию, начиная с 25 августа до начала сентября. Об этом рассказал инженер учебной обсерватории УРФУ Владилен Санакоев. По его словам, сейчас МКС – это самый яркий после Луны объект на небе. Дело в том, что Венера видна только на светлом небе вечером, Юпитер – на утренней заре. То есть сейчас ярких планет на небе не видно, пояснил астроном. А вот увидеть МКС можно будет с 2 часов ночи. До половины 5 утра в этот момент она выглядит как самая яркая звезда в южной части неба, которая движется с

0: запада на восток. Подготовить ребенка к школе в этом году в среднем стоит от 17 до 19 тысяч рублей. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на расчеты экспертов. Сборы мальчика оцениваются примерно в 17 тысяч, девочки в 19. Около 900 рублей уйдет на канцтовары, еще 2700 на рюкзак. Дешевле всего собрать ребенка в школу можно в Калмыкии, Астраханской и Белгородской областях. Доллар на вторник 85.01, евро 98.34.
1: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Процельс».
2: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
1: Выбирайте наш медицинский центр «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра во вторник, 18 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 градусов тепла. Днем плюс 18, плюс 20.
4: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: слушаете «Радио Лето» 98.9 FM. Вы слушаете «Радио Лето».
1: «Радио Лето» с теплом.
0: В Екатеринбурге 10 вечера.

0: яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.
1: Только не в этой комнате.

Так обидеть тебя.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полночь.

повело их навстречу с разных концов земли. Он шепчет имя во сне, для них слова не в цене. В ее мечтах тоже он, но в параллельной весне. Она просто прячет глаза ему, улыбаясь несмело. Она его любит, да только сказать не сумела.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге час ночи.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 2 часа ночи.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.
1: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.